0: Россия, матушка моя. Кто нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Хорошо. Россия. Мифакс в эфире.
1: Steps back, fuck it, the niggas still got the best crack. One call, five different people

0: Album done, package on the way, yeah, they both landed. Me fucks, watch me leave the studio to hit the plug. So phone or the booth, even mic, I give him drugs. Rushing in the percussion, mob shit in the bass. Desert Eagle, your dome, hog spit in your face. The rushing in the percussion, mob shit in the bass. Desert Eagle, your dome, hog spit in your face.
1: У нас здесь даже не крэк, у нас тут крокодил. Купил, что надо в аптеке, дерьма добавил, сварил. Здесь убивает не крэк, здесь кило крокодил. Увидел белый дым, обмазался, заживо сгнил.
2: А героин ты продавала?
3: У нас были наркотики, все было в сейфе. Охрана была, сигнализация охранная. Кнопочку нажимай, то они молнией прилетали, молнией просто. Вот они уже с оружием стоят.